0: потамата сакво, бороде по си табу картонаки, нана, ейко так?
1: Сипер, да?
0: Комполага! Песе и мес, або на кас, або компания чекидго, си боти ун кантидади картон, но кан се бокурпа. Бинсе ка нос аки нана планта, ди джалуна па джабьерна, ди 8 ор па 6 ор, об джасабра, ди 8 ор па 12 ор, бинде по си табу картонан сер ка нос, но лага нан кому лабира мучо опи. Queda pendiente para Ecotec su next location. Ecotec, sostenible, junto cubo.